0: Не меняться. Не посмеялся.
1: Family time here. We'd like to bring out Pops, Willie Nelson.